Когда наступил канун праздника Пасхи Иудейской, Иисус сказал двум своим ученикам, Петру и Иоанну, «Пойдите в город Иерусалим, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом и скажите ему, «Учитель говорит тебе, где комната для гостей, в которой мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу наверху большую и устланную. Там приготовьте». Ученики пошли и нашли, как сказал им Иисус. И, встретив человека с кувшином воды, последовали за ним в дом. А когда он показал им комнату, приготовили Пасху. И Христос вместе с другими апостолами пришел в должное время, и они все сели за стол есть Пасху. Эту тайную трапезу называют тайной или последней вечерей, ибо то был последний раз, когда Христос ел и пил со своими учениками. И Христос взял хлеб со стола, и, благословив, преломил и подал им, а также чашу с вином, и, благословив, пил и подал им, говоря, «Делайте так в память обо мне». Кончив есть и спев молитву, пошли они на гору Елеонскую. Там Иисус сказал им, что они все его оставят и будут думать только, как бы спастись самим. Петр от души ему возразил, что если все его и оставят, он никогда не оставит. Иисус же ответил, «В эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Петр сказал в ответ, «Нет, Господи, хотя бы надлежало мне умереть с тобой, я никогда от тебя не отрекусь». Так говорили все ученики. В ту же ночь Иисус перешел вместе с ними поток, называемый Кедрон, и пришел в сад, называемый Гефсиманским, и, взяв с собой трех учеников, удалился вглубь сада. Затем, сказав им, «Бодрствуйте здесь и ждите», отошел немного и молился. Они же, устав, уснули. Иисус молился в Гефсиманском саду и скорбел, и тосковал смертельно, ибо знал, что люди в Иерусалиме хотят из злобы его убить. И плакал перед лицом Господа, был в глубокой печали. Окончив же молитву и укрепясь духом, он вернулся к ученикам и сказал, «Встаньте, пойдемте, вот приблизился тот, кто предаст меня». И когда еще говорил он, пришел Иуда, который хорошо знал этот сад, ибо Спаситель часто бывал там с учениками своими. А с Иудой пришел большой отряд солдат и военачальники, которых послали первосвященники и фарисеи. Было темно, и потому несли они светильники и факелы. Они были вооружены мечами и копьями, ибо не знали, не восстанет ли народ Христу в защиту. Потому и боялись взять его открыто при свете дня, когда сидел он и учил народ. Начальник же отряда никогда не видал Иисуса Христа и не мог узнать его между апостолами. И потому Иуда сказал ему, «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И когда он приблизился, чтобы совершить предательское целование, Иисус сказал солдатам, «Кого вы ищете?» Они ответили, «Иисус из Назарета». Иисус сказал им, «Это я, не трогайте моих учеников, пусть они идут. Я тот, кого вы ищете». Иуда подтвердил это, сказав, «Здравствуй, учитель», и поцеловал его. Иисус же сказал, «Иуда, целованием ты предаешь меня». Тогда солдаты подбежали и взяли его, и никто не пытался защитить его, кроме Петра. Имея меч, Петр извлек его и ударил раба первосвященника, который был с ним, и имя которому было Малх, и отсек ему правое ухо. Но Иисус велел Петру спрятать меч и отдал себя в руки пришедших. Ученики все оставили его и убежали. И ни один вместе с ним не остался.

Спустя немного времени Петр и другой ученик, собравшись с духом, тайно последовали за взявшими Иисуса ко двору первосвященника Каиафы, куда отвели Христа и где собрались книжники и старейшины допросить его. Петр остался за дверями. Другой же ученик был знаком первосвященнику и вошел вместе с Иисусом во двор, а потом вышел и сказал рабе-привратнице, чтобы впустила тоже и Петра. Тут раба-привратница, глядя на Петра, спросила: «А ты не из учеников ли этого человека?» Петр ответил: «Нет». Она его пропустила, и он стоял и грелся во дворе у огня среди военачальников и служителей, толпившихся кругом. Было очень холодно. Кто-то из слуг спросил Петра, как раньше раба-привратница: «Не один ли ты из его учеников?» И снова он отрекся и сказал: «Нет». Один из них, родственник раба, которому Петр отсек мечом ухо, сказал: «Не тебя ли я видел в саду с ним?» Петр снова отрекся с клятвою и сказал: «Я не знаю этого человека». Тут же запел петух. Иисус обернулся и пристально посмотрел на Петра. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И вышел вон и плакал горько. Среди вопросов, которые задавали Христу, был вопрос первосвященника, который спросил его, чему он учил народ. Иисус ответил, что учил народ явно, при свете дня и на улицах, и что надлежит им спросить людей, которых он учил. Тогда один из военачальников ударил за этот ответ Христа, и два лжесвидетеля, войдя, говорили, что слышали, будто он сказал, что может разрушить храм Божий и снова воздвигнуть его в три дня. Иисус молчал. Книжники же и первосвященники согласились, что он виновен в богохульстве и должен умереть. И они плевали ему в лицо и ударяли его. Когда же Иуда Искариот увидел, что учитель его осужден, он ужаснулся тому, что сделал, и возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, сказав: «Я предал кровь невинную и не могу их взять». Сказавши это, бросил серебряники на пол в храме, выбежал и в отчаянии удавился. Веревка была слабая и оборвалась под тяжестью тела, и оно мертвое упало на землю, все в ссадинах, и распалось. Ужасное это было зрелище. Первосвященники, не зная, что теперь делать с 30 серебряниками, купили на них землю, которую называли «земля горшечника» для погребения странников. Но люди назвали ее «земля крови» и называют так до сих пор. От первосвященников и старейшин Иисуса отвели во дворец правителя Понтия Пилата, чтобы тот свершил суд. Пилат, который не был иудеем, сказал ему: «Твои народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Выяснив, что никакой вины нет за ним, Пилат вышел и сказал это иудеям. Но они сказали: «Он учит народ тому, что не верно, а ложно, и начал делать это давно в Галилее, так как людей, которые приступили закон в Галилее, имел право наказывать только Ирод». Пилат сказал: «Я не нахожу его виновным. Отведите его к Ироду».

И по его приказу Христа повели к Ироду, восседавшему со своими суровыми стражами и воинами в латах. Они издевались над Иисусом и в насмешку одели его в светлые одежды и отослали назад к Пилату. Пилат же, снова созвавший священников и народ, сказал: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке, и Ирод также. Он не сделал ничего заслуживающего смерти». Но они закричали: «Сделал, сделал, да, да, смерть ему!» Пилата тревожило, что они так ненавидят Христа. И жена его всю ночь видела Иисуса во сне и послала к Пилату, когда сидела на судейском месте, сказать ему: «Не делай ничего праведнику этому». На праздник же Пасхи был обычай отпускать одного узника, на которого укажут люди. И Пилат пытался убедить их, чтобы просили освободить Христа. Но народ по невежеству своему и негодованию, а также повинуясь наущениям священников, закричал: «Нет, нет, не его хотим, чтоб ты отпустил. Отпусти Варавву, а этот человек да будет распят». Варавва был злодей, который за свои преступления сидел в темнице. Ему грозила смерть. Пилат, видя, что народ так настроен против Христа, предал его солдатам, чтобы бичевали, то есть били его. Они сплели венец из терна и возложили ему на голову. Надели на него красное платье-багряницу, плевали на него и ударяли, говоря: «Здравствуй, царь иудейский!» Они вспомнили, что народ называл его сыном Давидовым, когда он вошел в Иерусалим, и еще по-всякому жестоко над ним насмехались. Иисус же все терпеливо сносил и только говорил: «Отец, прости им, ибо не ведают, что творят». И еще раз Пилат вышел к народу и вывел Христа в багрянице и венце из терниев и сказал: «Се человек!» Они же свирепо кричали: «Распни его! Распни его!» Пилат сказал: «Возьмите его и сами распинайте. Я никакой вины не нахожу в нем». Они же кричали: «Он назвал себя Сыном Божьим. За это по закону иудейскому надлежит предать его смерти. И он назвал себя царем иудейским, а это против закона римского, ибо нет у нас царя, кроме Кесаря, императора римского. Если ты отпустишь его, ты не друг Кесарю. Распни его, распни его!» Пилат, видя, что ничто не помогает, и он не может убедить их, приказал принести ему воды и умыл руки пред народом и сказал: «Невиновен я в крови праведника этого», и предал им Христа на распятие. Они же с криками окружили его и, осыпая оскорблениями и ударами, в то время как он молился за них Богу, увели его.

Всегда радостная и общительная, Лариса была любимицей не только в своей семье. Любили ее и соседские дети. Она часто выполняла ответственную работу в доме, присматривала за двумя младшими братиками. У старших тоже были немаловажные дела. Они помогали по хозяйству, ухаживали за свиньями и коровой, мыли посуду, пол, подметали двор, а Лариса целыми днями играла, развлекая малышей. Во флигеле рядом с их домом жил дедушка Максим. Не так давно умерла его жена, бабушка Варя, и теперь мама Ларисы присматривала за дедушкой. Старенький и болезненный, он много лежал и часто кушал прямо в постели. Как-то раз перед обедом мама позвала Ларису. «Сходи к дедушке и узнай, придет ли он к нам на обед», – попросила она. «Если он плохо себя чувствует, то отнесешь ему суп и картошку». Лариса тут же поспешила к дедушке, но на полпути остановилась. «Раз дедушка не пришел завтракать, значит и в обед не сможет прийти. Придется нести ему еду. Так не хочется», – вздохнула она, мельком взглянув на братьев, играющих в песочнице. «Дедушка всегда так долго кушает. Не успею сегодня со Светой поиграть, а завтра она уедет». Лариса сморщила нос и медленно побрела к флигелю. «Что же придумать, чтобы не нести обед дедушке? Ведь нужно ждать, пока он поест, и отнести посуду маме». Тихонько отворив дверь, Лариса вошла в комнату и, увидев дедушку в постели, залезла к нему на кровать. «Лариса!» – догадался дедушка. Без очков он уже почти ничего не видел. «Как хорошо, что ты пришла! Расскажи, детка, чем вы занимаетесь? Стихи учите?» Лариса как будто ждала этих вопросов. Она скороговоркой сообщила о детских собраниях, поведала о своих маленьких радостях и неудачах. Пока дедушка наставлял Ларису не обижать младших, слушать старших и помогать маме, она схватила со стола зеленую таблетку и сунула ее в рот. Обсосав верхний сладкий слой, Лариса положила таблетку на место и вытерла губы. Она очень любила сладости и часто украдкой облизывала дедушкины таблетки –

0: направилась к малышам. Мама с любовью посмотрела ей вслед и занялась своими делами, довольная, что дочь исполнила поручение. А Лариса потеряла покой. Игры стали вдруг скучными и неинтересными. «Обманщица! Ты обманщица!» — обличала ее совесть. «Беги скорее к маме и признайся, что обманула!» Но тут кто-то из ребят предложил новую, незнакомую Ларисе игру, и она так увлеклась, что забыла обо всем. И только за столом во время обеда она вспомнила о дедушке. «Обманщица!» — как будто кто-то тихо сказал ей. «Ты обманщица! А таких детей Иисус не возьмет на небо!» Лариса изо всех сил старалась быть веселой, но у нее это плохо получалось. К счастью, обед скоро закончился, и детвора разбежалась кто куда. Мама разрешила Ларисе выйти за ворота, и шумные игры вскоре заглушили сердечную тревогу. Вспомнила Лариса про дедушку только вечером, когда вся семья собралась за большим обеденным столом. После ужина папа прочитал несколько стихов из Библии, и все вместе помолились. Младшие легли спать, а старшие остались еще на кухне. Лариса долго ворочалась в постели. Ей было жалко дедушку, стыдно, что обманула маму, но признаться не хватало смелости. «Расскажи все маме!» — слышала она тихий голос.
1: «Тогда все узнают, что ты врунья!» — настойчиво твердил другой. «Дедушка уже спит!» А мама с папой так никогда и не узнают, что ты обманула.
0: Лариса закрыла глаза, но уснуть не могла. Вдруг кто-то негромко постучал в дверь. «Гости!» — мелькнуло в голове, и Лариса приподнялась, чтобы увидеть, кто пришел. На этот раз гостем был дедушка Максим. Он медленно переступил порог и, с трудом передвигая ноги, подошел к столу. Отец Ларисы подставил ему мягкий стул и радостно посмотрел на него. «Тебе к вечеру стало легче, папа?»
2: «Я сильно хочу есть. Дайте мне что-нибудь покушать», — тихо попросил дедушка, опускаясь на стул.
0: Лариса от страха затаила дыхание. Этого она никак не ожидала.
3: «А разве Валя не приносила вам обед?» — удивилась мама, торопливо собирая на стол.
2: «Нет, сегодня у меня целый день никого не было, кроме Ларисы».
0: А Лариса от страха залезла подальше под одеяло. Обнаружилось то, что она так сильно хотела скрыть. Лариса знала, что папа накажет ее за обман.
2: «Зачем я так сделала?» — замерла она. Надо было сразу признаться.
0: Ее грустные мысли прервал голос отца.
4: «Лариса, ты еще не спишь? Иди-ка сюда, дочка!»
0: О, как ей было стыдно! Не смея смотреть в глаза старшим, Лариса встала и робко подошла к отцу. Она часто-часто дышала, сопела и готова была расплакаться.
4: «Ну-ка, расскажи, как получилось, что дедушка остался голодным?» — спросил папа.
2: «Я не буду больше обманывать!» — скривилась Лариса, и слезы брызнули из глаз. «Я не хотела. Дедушка, прости меня. Я еще таблетки брала со стола. Не буду больше так».
4: «Прощаю, деточка, прощаю».
0: Дедушка обнял всхлипывающую внучку и шершавой старческой рукой нежно вытер ее слезы.
4: «Запомни, дорогая, что всякая неправда — это грех. И если в ней не сознаваться, если не каяться, то очень быстро можно отступить от Бога и навеки погибнуть».
5: «Лариса, тебе, наверное, хотелось, чтобы мы не узнали об этом, да?»
2: — спросил папа.
4: «Но ты забыла, что Бог все видит. Он любит тебя, доченька, и потому позаботился обнаружить твой плохой поступок. Господь хочет, чтобы твое сердце было чистым, чтобы ты тоже любила его и всегда говорила правду. А сатана заставляет тебя обманывать, ссориться, не слушаться, скрывать свои грехи. Мне очень жаль.

жаль, что ты так поступила, и перед Господом стыдно, что дочь моя обманщица. И все же есть возможность избавиться от этого греха. Нужно попросить у Бога прощения и силы впредь не грешить».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы приступаем к рассмотрению 18 главы. В самом ее начале Иезекииль снова напоминает нам, что говорит не от себя, а от имени Бога. Это напоминание было совсем не лишним, ведь в то время множество лжепророков и лжепророчиц также пытались предсказать будущее Иерусалима и Иудеи, но в их предсказаниях не было истины. Они возвещали то, что хотели услышать от них люди, а не то, что хотел сказать Бог. Итак, читаем 18 главу, послушайте стихи 1 и 2. «И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»?» Это одна из пословиц, которые неоднократно упоминаются в Библии. По смыслу она переплетается со стихом 5 из 20 главы книги «Исход». «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Этот текст и лег в основу образного выражения «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». С первого взгляда может показаться, что поговорка вроде бы неплохая и достаточно верно отражает действительность. Однако, по сути своей, она была неверна и лишний раз демонстрировала, насколько опасно бывает вырывать стихи Писания из контекста. До какой-то степени правда, что наказание, которое постигает детей, связано с грехами их родителей. Но Бог ведь судит человека за ошибки в его поведении, а не за грехи, которые совершил, например, его отец или прадед. И речь в книге «Исход» идет не о том, что за грехи своих отцов люди обрекаются на вечные муки, а о том, что суд постигает согрешающих людей уже при этой жизни. Послушайте, что написано у Иезекииля далее в стихах 3 и 4. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет». Слово «жить» в разных его формах встречается в этой главе 13 раз, а слово «умирать» — 14. Здесь мы читаем о проблеме жизни и смерти. Но жизнь и смерть, упоминаемые здесь, — это не вечная жизнь и не вечная погибель. Бог говорит о том, каким образом совершается его суд над людьми при этой жизни. Вот о чем мы должны помнить, читая эту главу. Бог утверждает, что все души принадлежат Ему. И если дети платят за грехи отцов, то это происходит, потому что они грешат вслед за отцами. По их примеру, в 24 главе Второзакония, стих 16, мы читаем, «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов». Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Душа согрешающая, та умрет. Бог будет судить каждого человека отдельно за те грехи, которые совершила его душа. В стихах с 5 по 9 описывается, на каком основании будет производиться этот суд. «Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою. Суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог».
на горах жертвенного не ест, то есть не занимается идолопоклонством. Это хороший человек, который повинуется Богу и живет в соответствии с его заповедями. Он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Речь идет об этой жизни, а не о жизни вечной. Бог благословит его сейчас. Таково благословение Ветхого Завета. Кого же будет Бог судить? Об этом рассказывают стихи с 10 по 13. «Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал, совсем, и на горах есть жертвенные, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет. Кровь его будет на нем. Если у благочестивого отца будет нечестивый сын, то Бог, конечно же, судит сына, а не отца. С другой стороны, у отца грешника тоже может вырасти благочестивый сын. Послушайте стихи с 14 по 17. «Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив». В истории Израиля были подобные примеры. К примеру, Ахаз был царем-грешником, а при его сыне Езекии произошло пробуждение веры. Иосия был чудесным человеком, а отец его был злодеем. Бог утверждает, что будет судить каждого в зависимости от его поведения. И помните, Бог говорит здесь не о вечной жизни, а о суде, который постигает нас здесь и сейчас. Господь хочет, чтобы Израиль знал, как он собирается судить свой народ. Послушайте 20 стих. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, а беззаконие беззаконного при нем и остается. Душа согрешающая, она умрет». Эти слова повторяются дважды в этой главе, здесь и в 4 стихе. Обратите внимание также на стих 31. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев?» Записанные здесь слова Бога явно противоречат тому, чему учат нас современные психологи. Современные консультанты по психологическим проблемам говорят, что все неудачи человека связаны с тем, что его мать обращалась с ним неправильно, не любила его и не оказывала ему должного внимания. Но, друзья мои, вы отвечаете сами за себя, а не за грехи вашей матери. Вы грешник, потому что такова ваша собственная природа. Каждый человек несет ответственность за себя, и каждый из нас предстанет перед Богом, и тогда он не сможет обвинять своих родителей. И Иезекииль совершенно ясно говорит, что израильтян будут судить на основании их собственного поведения, их собственной веры. Послушайте далее 32 стих. «Ибо я не хочу смерти умирающего, — говорит Господь Бог, — но обратитесь и живите». Речь опять же идет о физической смерти. Богу не доставляет удовольствия смотреть, как умирают люди. Он не желает смерти человечеству.
Вспомните, как Иисус Христос плакал у могилы Лазаря, хотя потом Он и воскресил его к жизни. Смерть пришла в мир из-за человека. Она возникла не из-за Бога, а из-за человеческого греха. В следующей, 19 главе, к которой мы сейчас переходим, записаны два плача. Первый касается князей Израиля в стихах с 1 по 9, а второй касается земли иудейской, Южного царства. Он записан в стихах с 10 по 14. Итак, давайте познакомимся с содержанием первого плача. Послушайте стихи с 1 по 3. «А ты подними плач о князьях Израиля и скажи, что за львица мать твоя расположилась среди львов, между молодыми львами растила львенков своих и вскормила одного из львенков своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей». Некоторые комментаторы Библии говорят, будто это плач Иезекииля, но они ошибаются. Это плач самого Господа, ведь именно Он впоследствии будет оплакивать Иерусалим. Господь плачет о князьях иудейских. Очень немногих людей волновали в то время судьбы этих князей, но Бог заботился о них, и именно Он проливает здесь слезы по ним. Кстати говоря, кто заботится о вас? Подозреваю, что таких людей немного. Волнуются ли о вас ваши сослуживцы? А те, кто ходит с вами в церковь? А ваши родственники? Один преуспевающий бизнесмен сказал мне однажды: «Честно говоря, не знаю, нужен ли я вообще кому-нибудь. Ведь даже мои родные хотят только одного — избавиться от меня». Друзья мои, это очень печально. Но Бог заботится о вас, и Он заботится обо мне. И я получаю несказанное утешение, когда чувствую Его заботу в том ужасном мире, в котором мы живем. Я мог бы потеряться в этом мире, ведь я так мал, но Бог следит за мной и за каждым из вас. По своим личным качествам князья иудейские Иоаким и Иехония были ужасные грешники. Немногие захотели бы проливать о них слезы в то время. И один только Бог посчитал необходимым плакать о них. А далее в этой главе речь идет об иудейской земле. Бог сравнивает Иудею со львицей. Иаков в 49 главе Бытие, стих 9, сравнивал колено Израиля с потомством львицы и предсказал судьбу каждого из них. В 23 главе книги Чисел, стих 24, мы читаем: «Вот народ, как львица, встает и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». Нашего Господа Иисуса Христа в 5 главе книги Откровения, стих 5, называют львом из колена Иудина. И он пишет: «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». И пророк Иезекииль вслед за Богом оплакивает иудейскую землю. Послушайте стихи с 10 по 12. «Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды. Плодовита и ветвиста была она от обилия воды. И были у нее ветви крепкие для скипетров-властителей. И высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями. И выдавалась она высотою своею со множеством ветвей своих. Но во гневе вырвана, брошена на землю. И восточный ветер иссушил плод ее. Отторжены и иссохли крепкие ветви ее. Огонь пожрал их». Народ Божий пришел в эту землю, и Бог благословил их. Люди были подобны лозе в плодородной почве. А теперь эта лоза вырвана с корнем, народ угнан в рабство, и Бог плачет, сожалея об этом очень печальном периоде в истории еврейского народа.
А сейчас, друзья, мы переходим к следующему разделу книги пророка Иезекииля, где главы с 20 по 24 содержат последние пророчества Иезекииля о суде над Иерусалимом. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на два момента. Во-первых, посмотрите, сколько раз обращается Бог к своему народу, и в течение какого долгого времени Он это делает. Бог был готов пощадить свой народ, когда Навуходоносор приблизился к городу. Бог мог защитить Иерусалим от него, как прежде защитил от ассирийцев, и не позволил бы разрушить столицу. Но люди не обратились к Богу, и Бог покарал их. Но Он был готов миловать их до последнего момента. И вот второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. В день, когда началась осада Иерусалима, умерла жена пророка Иезекииля, и Бог велел ему вообще ее не оплакивать. Мне кажется, что Иезекииль совершенно не был похож на Иеремию. У Иеремии было нежное, чувствительное сердце. Он постоянно плакал. Послание, которое он вынужден был передать, разбивало ему сердце. Нашего Господа Иисуса Христа тоже сравнивали с Иеремией, потому что он плакал. А вот что касается Иезекииля, то этот человек, скажу вам честно, вел себя практически как актер, играющий роль. Он делает все, что нужно, и не выходит из своего образа ни на мгновение. Он постоянно выглядит собранным, закаленным, стойким и возвещает Божью волю, не испытывая ни малейших колебаний. В 20 главе мы находим перечень грехов, содеянных народом Израилем. И здесь Иезекииль опять же говорит не от себя, а от Бога. Он просто курьер, он почтальон. Его послание может быть радостным, а может быть и печальным. Но почтальон просто приносит его, оно его не трогает. Послушайте стихи с 1 по 4. «В 7-м году, в 5-м месяце, в 10-й день месяца, пришли мужи и старейшин Израилевых вопросить Господа, и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им: Так говорит Господь Бог, вы пришли вопросить меня, живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли судиться, сын человеческий? Выскажи им мерзости отцов их». Мы видим, что старейшины все чаще и чаще стали обращаться к Иезекиилю. Теперь они пришли спросить его мнения. Это происходит примерно в 590 году до Рождества Христова. А разрушение Иерусалима произойдет вскоре после этого, примерно в 588 или 586 годах до Рождества Христова, хотя мы не можем быть до конца уверены в точности этих дат. Итак, Иезекииль передает старейшинам Слово Божье, а они продолжают жаловаться и критиковать Бога. Они говорят, что Бог несправедлив, если Он позволяет разрушить Иерусалим, хотя постепенно старейшины уже начинают верить в то, что город погибнет. Но Иезекииль продолжает говорить то же самое, что и раньше, потому что Бог не изменил своего решения. Он по-прежнему собирается судить свой народ. Послушайте 5-й стих. «И скажи им, так говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, клялся племени дома Иаковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им: Я Господь Бог ваш». Бог начинает воспоминание с самого начала, с того момента, как Он вызволил свой народ из Египта, избавил от рабства и привел в пустыню. Вот некоторые из этапов этого пути, стих 13. «Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне. По заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои,
исполняя которые человек жив был бы через них. И субботы мои нарушали, и я сказал, и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их». То поколение, которое блуждало в пустыне, восстало против Бога, и Он позволил им умереть в пустыне. А теперь послушайте стихи 21 и 22. «Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали и уставов моих не соблюдали, не исполняли того, что, исполняя, человек был бы жив, нарушали субботы мои. И я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу над ними ярость мою в пустыне. Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, перед глазами которых я вывел их». Следующее поколение, как мы видим, тоже оказалось непокорным. Вот стихи 25 и 26. «Я попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы. И попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь». Не правда ли удивительный отрывок Писания? Бог попускает людям устанавливать недобрые постановления. Он позволяет им идти своим путем. Тот самый закон свободы, который был создан на благо людей, оборачивается для них злом, потому что теперь людей уже осуждают и судят в соответствии с этим законом. То же самое относится сегодня к возвещению и принятию благой вести. «Благая весть дана вам на благо, для освобождения ваших душ от рабства греха. Но если вы слышали благую весть и отвергли ее, то лучше бы вы никогда ее не слышали. Ведь если вы отвергаете Евангелие, то ваше решение оборачивается для вас угрозой смерти. Когда вы предстанете перед Богом, вы уже не сможете сказать, что ничего не знали о возможности спасения через жертву Иисуса Христа. И я призываю вас поразмышлять об этом, друзья мои, когда вы будете читать книгу пророка Иезекииля, возвещавшего истинные слова Бога. На этом наша передача подходит к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.